0: всему миру мужчин призывают быть мужественными.
1: Призыв к мужеству – это призыв к мужчинам ударить кулаком в грудь со словами: «Я отказываюсь игнорировать зло, которое разрушает мой брак, детей, семью и внуков. Я хочу быть мужчиной и действовать».
0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Сегодня мы посмотрим, что говорит Библия о том, какими хочет видеть мужчин Бог.
1: Мы будем говорить сердцу мужчин о том, как сегодня необходимо мужество, и о том, как они должны встать и надеть на себя мантию истинного благочестивого лидерства.
0: Интересно, когда вы посмотрите, что Библия говорит о том, что значит быть мужчиной, это связывается с мужеством.
1: Все верно. Я уверен, что мужчины сегодня, как никогда раньше, находятся под угрозой атаки. И мне кажется, что во многих случаях быть мужчиной небезопасно. По большей части предполагается, что мужчины – хищники. Мы предполагаем о них самое худшее.
0: Несомненно, в мире есть мужчины, которых можно назвать хищниками, и которые совершают поступки, вызывающие беспокойство. Но ты ведь говоришь о том, что производит отрезвляющий эффект на мужчин, чтобы быть тем, кем призвал их Бог.
1: Верно. Я думаю, чтобы сегодня мужчина стал настоящим лидером, ему необходимо больше мужества, чем когда-либо. Нам необходим свежий взгляд на то, что значит быть мужчиной, что значит встать и защитить своих жен, семьи и народ от зла, которое охотится за нами.
0: Ты думаешь, современные мужчины скованы в культурном отношении? Они не проявляют мужества, потому что этот мир не вознаграждает его? Ты думаешь, что имеет место пассивность? Почему мужчины не хотят быть мужественными?
1: Если вы откроете первую главу книги Иисуса Навина, вы увидите, что Бог заповедовал Иисусу Навину и всему народу израильскому: «Будь тверд и мужественен». Он сказал это 4 раза. И читая это, задумываешься, может, народу Израиля было необходимо мужество перед лицом страха? Почему Бог заповедовал им это 4 раза? Я думаю, что во всех нас есть склонность к малодушию и пассивности, к тому, чтобы избежать столкновения со своими страхами, пройти через них и сделать что-то с ними. Мне кажется, в таких ситуациях легче всего считать, что мы ничего не изменим. Если многие мужчины думают, что наши действия против зла бессмысленны, то что ждет нашу нацию? Ее поглотит зло, которое мы должны побеждать по плану Бога. Это призыв к мужчинам ударить кулаком в грудь со словами: «Я отказываюсь игнорировать зло, которое разрушает мой брак, детей, семью и внуков. Я хочу быть мужчиной и действовать. Я хочу призвать мужчин сделать шаг вперед, преклонить колени пред крестом и попросить Бога помочь им быть такими ответственными мужчинами, какими они должны быть во всех сферах жизни».
0: Дай мне определение мужества. Ты можешь это сделать? Как мне понять, что такое мужество с библейской точки зрения?
1: Мужество – это исполнение своих обязанностей, несмотря на страх. Но это не значит, что вы не должны испытывать страх. Мне, например, нравится спрашивать людей: какой самый смелый поступок вы совершили в своей жизни? Интересно было бы послушать их ответы. Люди говорили о решении, которое пришлось принять на работе, отказаться идти на обман даже под угрозой увольнения. Кто-то оставил свою работу и пошел за мечтой. Кто-то защитил еще не родившегося ребенка или помог устроить ребенка в приемную семью. Один молодой человек ответил, что для него это было отвернуться от порнографии, но чаще всего в ответе фигурировал отец отвечавшего. Например, если человек шел своим путем, а не тем, который казался правильным его отцу, что-то в наших родителях такое есть. Мы хотим дать отпор родителям и отстаивать свое мнение в том, что, по нашему мнению, Бог хочет, чтобы мы сделали. Это призыв к мужеству в жизни мужчины.
0: Но это необходимо делать уважительно. Есть что-то особенное в том, когда вы объявляете себя взрослым. Когда вы говорите родителям: «Я пойду в этом направлении», вы говорите: «Я уже сам могу выбрать направление для своей жизни».
1: Я думаю, что это явление приводит, как ты уже сказал, к взрослой жизни, когда мы отстаиваем свое мнение и говорим: «Я уже взрослый, «У Бога есть план для меня. Я уважаю вас, но я буду послушен Богу, который призвал меня к этому».
0: Я присутствовал, когда ты впервые поднял этот вопрос. Я не знаю, призывал ли ты мужчин к этому ранее, но я был, когда ты призвал мужчин взять на себя обязательства.
1: Это были хорошие мужчины. Неплохие, но вызывающие жалость. Они просто не были мужчинами. Я провел небольшое изучение Писания и говорил о том, что каждый мужчина должен сделать 5 шагов. Сначала стать мальчиком. Это первый шаг. Затем стать подростком и начать брать на себя ответственность. Далее отвернуться от младенческого и стать мужчиной, принять на себя ответственность перед Богом, защищать других людей. Возможно, он становится мужем, отцом, принимает на себя ответственность быть мужественным. Потом я продолжил говорить о следующих 2 шагах. Это быть наставником и, наконец, стать патриархом. Я призвал этих мужчин сделать эти шаги от отрочества к подростковому возрасту, отвернуться от своей безответственности и быть мужественным, мужественными последователями Христа, а не быть жалкими.
0: Я помню, как ты сказал, слишком многие из нас стоят еще одной ногой в подростковом возрасте, а другой во взрослой жизни. Мы мечемся туда-сюда, потому что не сделали по-настоящему шаг вперед и не сказали «прощай, младенчество», как наставляет нас 1 Коринфянам 13 глава.
1: Совершенно верно. Мы стоим боком на этих ступенях, вместо того, чтобы отвернуться от младенчества, посмотреть вперед, не только став взрослыми, но и делая шаг к наставничеству и к положению патриарха. И из-за этого мужчины теряют направление, в котором должны двигаться. Они не знают, что дальше. Они не знают, что у Бога есть для них. Я думаю о том, как преподать это таким образом, чтобы подготовить мужчин быть лучше, быть эффективными наставниками, а затем сделать последний шаг и стать патриархами. Мужчины оживают, когда начинаешь об этом говорить, что вместо старческого истощения и окончания жизни, вместо этого у Бога есть великолепная, превосходная ступень для каждого мужчины, на которую он встанет в конце жизни, если Бог даст ему долгие дни, чтобы влиять не только на свою семью, но и на свое окружение.
0: Это действительно касается многих. Призыв мужчин быть благочестивыми, сделать шаг навстречу мужественности.
1: Я думаю, что Бог что-то задумал. Я думаю, что Он поднимает тему мужества для всей церкви, но особенно для мужчин, потому что этот мир потребует от них посмотреть страху в глаза и сказать: «Ты не сможешь украсть у меня мою мужественность. Я буду защищать свое достоинство, брак, семью, внуков и тех, кто меня окружает от зла. Я поднимусь и противопостану миру». Это потребует мужества на совершенно новом уровне. В книге Даниила в 11 главе, 32 стихе говорится: «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Я думаю, что здесь описано мужество. Мужество укрепляться, когда мы знаем, кто есть Бог, когда мы знаем, что мы Его представители. Во-вторых, мужество укрепляется, когда мы действуем, отказываясь сидеть сложа руки, когда мы идем по вере вперед и меняем что-то. Я хочу, чтобы вы послушали, что написала одна женщина после теракта, произошедшего в США 11 сентября 2001 года. Она пишет: «Определенный стиль мужественности снова оказался в чести и прославился в нашей стране после 11 сентября 2001 года. Я говорю о мужественных мужчинах, женщинах, которые противостоят, таскают и строят, мужчины, которые бегут вверх по лестнице с тяжелым снаряжением и говорят остальным, где учиться в безопасности, мужчины-сварщики и строители, мужчины-полицейские и пожарные. Это мужчины, которые тушат огонь, раскапывают завалы и строят все, что необходимо. Они вернулись». Мы снова уважаем их былую мужественность, новое уважение к физическому мужеству, к силе и к желанию использовать и то, и другое на благо других. Не обязательно быть пожарным, чтобы быть одним из этих мужественных мужчин 11 сентября. Бизнесмены на другом самолете, который должен был ударить по Вашингтону, которые жили не трудом своих рук и не гнули спины, но которые узнали, что происходит там внизу, попрощались со всеми, кого они любили, выключили телефоны и взялись за дело. Это были сильные мужчины, которые заставили посадить этот самолет в Пенсильвании. Они были сильные, смелые ребята. Я думаю, что сегодня мужчины должны принять на себя новую форму самоотречения, оставление своего и служение Богу в покорности Ему, чтобы сказать тем, кого они любят: «Моя жизнь – Твоя, Боже. Моя жизнь – это жизнь следующего поколения». Если мы этого не сделаем, боюсь, то, что должно быть христианской семьей, христианской общиной, веры, церковью, будет неэффективным, потому что мужчины не были мужчинами. Это призыв к мужчинам сделать шаг и отдать свои жизни. Мне нравятся слова Элизабет Эллиот, которая сказала: «Готовность мужчины пожертвовать своей жизнью ради своей жены или кого-то еще, кто нуждается в нем, это не конец всего, это только конец его самого. Тот, кто действительно является мужчиной, отказался от своего права на самого себя». Я думаю, что это призыв Христа. Если вы хотите сделать шаг вперед, вы должны преклонить колени пред Христом Христовым и попросить Бога сделать вас мужчиной.
0: Я думаю, что темой сегодняшнего разговора ты проложил путь к тому, что отражено в душе каждого мужчины. Это находит отклик в его сердце, когда он слышит эти слова, но его плоть бунтует против этого. Мир не продвигает такого мужества, поэтому мужчины зачастую шарахаются от этого. И в следующий раз мы хотим поговорить о первом шаге на дороге к мужеству. Мы поговорим о том, что мы можем сделать, чтобы помочь мальчикам пойти в правильном направлении, даже пока они еще только мальчики, чтобы они могли расти и быть благочестивыми, мужественными мужчинами. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!